Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.

0: Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное радио.
1: Are you ready for this?

0: Ночное вещание на радио Чиплдук.
1: В эфире наша рубрика «В помощь засыпающим».

0: Дорогие слушатели, сегодня мы отходим ко сну под перечень различных пород собак. Эти четвероногие друзья человека внушают нам чувство защищенности, надежности, доброты, дружелюбия и ласки. Поэтому надеемся, что вызванные их наименованиями эмоции будут способствовать вашему глубокому погружению в приятный и здоровый сон. Итак.
1: Померанский шпиц. Американский стаффордширский терьер. Доберман. Тибетский мастиф. Лабрадор ретривер. Алабай. Акита ину. Бультерьер. Ротвейлер. Йоркширский терьер.

0: Самоедская собака. Французский бульдог. Ньюфаундленд. Чихуахуа. Американский питбультерьер. Мопс. Немецкая овчарка. Бордер Колли. Кавалер Кинг Чарльз Спаниель. Сибирский хаски. Русский той. Бишон Фризе. Английский кокер-спаниель. Бернский зенненхунд. Чау-чау. Аляскинский маламут. Левретка. Шицу. Золотистый.
1: Напоминаем, что сегодня вы погружаетесь в приятный и глубокий сон под перечень различных пород собак. Избранная часть первая.
0: Сиба-ину. Шарпей. Такса. Пекинес. Карликовый пинчер. Цвергшнауцер. Австралийская овчарка. Далматин. Пудель. Сен-бернар. Бассет-хаунд. Русская псовая борзая. Английский мастиф. Эрдель-терьер. Китайская хохлатая собака. Кавказская овчарка. Ризеншнауцер. Русский охотничий спаниель. Мальтийская болонка. Пражский крысарик. Афганская борзая. Родезийский риджбек. Фараонова собака. Бивер йоркширский терьер. Пойнтер. Леон Бергер. Уиппет. Аляскинский кликай. Аргентинский дог. Бедлингтон терьер. Австралийский келпи. Русская гончая. Грёнендаль. Кузьминская...

0: венгерская жесткошерстная выжила, балашихинская дворняга.
1: Надеемся, что названия любимых пород наших четвероногих друзей помогли вам уснуть глубоким, оздоравливающим сном. И вскоре, в положенное время, вы проснетесь бодрыми и посвежевшими. А окружающие также почувствуют от вас тепло, доброту, беззаботную игривость и веселое дружелюбие. До новых встреч в рубрике «В помощь засыпающим».
2: Dun, dun, dun.

0: Павел Лунгин на радио Чипльдук.
1: Когда рыбы вышли на воздух, на землю, то почему-то сначала они превратились в таких огромных ящеров, динозавров, которые пугали, которые, может быть, сами себя пугали, и земля дрожала под ними. А потом странным образом, не знаю, что они там устроили, эти динозавры, но что-то, видимо, устроили, потому что обустроили эту жизнь, потому что потом они все вымерли, оказалось, что не нужны. Пришли мыши, серые мыши в серых костюмах, в серых галстуках и заселили плотно эту землю. И в этом смысле мы переходим к мышам уже, мне кажется. Я думаю, что олигархов больше не будет, да они не нужны в сущности. Но что-то в это время было героическое, так сказать. Jurassic Park, он притягивает всеобщее внимание. Поэтому... А что это за танки тут ездят?
0: Павел Лунгин на радио Чипльдук.

0: to dinner, out to day. I want a light, I want a love. No one knows you better.
1: Как бы ньюз на радио Чипльдук.
2: Добрый Чипль. В эфире Дукости на радио Чипльдук. В студии я, диктор Чипльдуков. Росчипльдук оценил снижение валового внутреннего чипльдука в третьем квартале в 4 чипльдука. Эти данные оказались лучше расчетов Минчипльдукразвития, которое оценивало спад в 4,4 чипля. Оптовый чипльдукооборот упал на 22,6 чипльдука, чиплеснабжение, дукоотведение, сбор и утилизация отходов чипльдука снизились на 10,4 дука. Розничный товар чипльдук снизился на 9 чипльдуков, грузочипльдук на 5,5 чидуков. Рост был зафиксирован в сельском чипльдукстве и строительстве чипльдуков. Чипль Маск выбрал возможного преемника на посту генерального чипльдуктора компании «Дуксла». Член совета директоров заявил, что Илон Дук в последние месяцы определился с кандидатурой, однако личность нового потенциального чиплингового дукера пока не раскрывается. Биржевые цены на чипльдук в Европе теряют уже 12 чиплей и находятся ниже 1180 дуков за 1000 кубических.

лондонских чипльдуков, свидетельствуют данные лондонской чипльбиржи Дуки. В России налог на чипль для экспортеров сжиженного природного чипльдука в течение следующих 2 лет законом повышается до 34 дуков, что также увеличит доходы федерального чипльдука. Помимо этого, предусмотренное чипльдуком повышение чипльдучной нагрузки на чипледобывающие организации должно увеличить поступление чипльдука суммарно на 629 миллиардов чиплей. Специалисты чиплятом Дука разработали технологию получения тетрахлорида чипльдука частотой не менее 99,999 чиплей, необходимого для получения чиплеволокна, получипльдуков и чиплезины. Предложенный метод полезен для чиплической и чиплетронной чипльдукленности. Это были последние дукости на радио Чипльдук. В студии был доктор Чипльдуков. До новых дук! Берегите чипля! Продолжаем наше чипльдучание.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

Прозвучал один из треков, принимавших участие в тендере на лучшую заставку к ежегодному конкурсу «Монстры российской кройки и шитья». Ну а продолжает нашу музыкальную программу песня для тех, кто в очередной раз забыл снять бахилы.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Москва, Битцевский лесопарк, Песенная поляна. Воскресенье, 16:32. Несколько групп ветеранов народного песенного движения душевно самовыражаются в вокально-инструментальном жанре. Это культовое место сбора певчих талантов. На поляне тут и там живописно расположились группы молодежи 20 века, состязающиеся в своем искусстве и по памяти воссоздающие музыкальную атмосферу минувших лет. Ваши любимые песни по вашим заявкам звучат в их исполнении.

0: Родная, моя прекрасная, Советский край, моя
1: Советский край. Поем патриотическую. Поем патриотическую.

0: Пані, пані робота.
1: Пані же так не знімає. Пані робота
2: тут є.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Да здравствует этот... Ну, как его? Этот... Здравствуй.
1: Радио Чипальдзук. Великая...
0: Как его?
1: Склеротическая революция. Переворот на 360 градусов.
0: Здравствуй.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипальдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: мало кто сегодня вспоминает тот факт, что 14 декабря 2000 года американский журнал Astronomical Graphic, Janik, Hachik and National Geographic опубликовал новые данные, согласно которым в результате процессов ядерного распада на Солнце наше светило может погаснуть не через 2,5 миллиарда лет, как ожидалось ранее, а уже через каких-нибудь 1,5 миллиарда лет.
1: С того самого дня в Америке и Западной Европе началась паника, в результате которой население бросилось скупать в супермаркетах все свечи, спички и карманные фонарики. Задумайся.
2: Un, dois, três.

В эфире специальный выпуск программы для малых народностей больших диаспор. Что мы знаем о туньпынах? И кто, собственно, такие туньпыны? СМСки с такими вопросами все чаще и чаще приходят на нашу электронную почту. Чтобы найти ответы, мы попросили наших специальных корреспондентов и просто дружественных нам юзеров поискать по белу свету. Шли годы. И вот из центральной части юго-восточного анклава Тиу-Тиу, что рядом с полинезийским Камбалом, нам прислали уникальную запись. Последний туньпын Кахурло Бэйхэнгыч поет ритуальную песню охотников на прыгающих прыгунов. Заранее приносим извинения за качество записи, которая была сделана с помощью мобильного компаса. О, синие прыгающие прыгуны, вы заслоняете желтое солнце, но стрела туньпына найдет вас, и вы упадете к корням баутатов, а туньпыны съедят вас и возрадуются хорошему дню. Перевод Станислава Усова. На радио «Чапльдук» звучала ритуальная песня туньпынских охотников на прыгающих прыгунов, а рассказ об этом удивительном народе, которого, к сожалению, сегодня уже нет, ровно через неделю.

0: Дорогие наши слушатели радио Чип и Льдук, юзеры эфира и консьюмеры контента.
1: Как вы знаете, наш вечный движок и ваш личный дружок Юморайзер Мьюзифайер эфира регулярно нуждается в подзарядке.
0: Батарейка, на которой работает наш Чип и Льдук, периодически должна втыкаться в вашу сеть, а наш штепсель идеально подходит к вашей розетке и подключаться к вашей помощи.
1: Вы – наш золотой энергоресурс в виде вашей любви и поддержки. Поэтому без лишних слов.
0: Мы скупо, скромно и сжато попросим вашей поддержки.
1: А вы щедро, обильно, размашисто, энергично и сердечно откликнитесь и подзарядите на следующие полгода батарейки нашего с вами самого позитивного гаджета под названием Чип и Льдук.
0: Итак, прямо сейчас, на счет три. Раз, два, три, четыре, дук.ру.
1: Поставьте над нашей радиоточкой ваш восклицательный знак. Способы поддержки на нашем сайте.
0: Чип и Льдук. И так будет с каждым.

Поклонникам старшего из братьев Коэнов посвящен следующий трек. А, кстати, предыдущая композиция прозвучала для любителей творчества среднего из братьев Гримм.

Чипльдук. Шо говорите?

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Саратовская область. Стадион «Химик». Фестиваль авиамоделистов. 17:37.

0: картинка.
1: Сегодня, в день своего 94-летия, известный актер Шпендерецкий оставил, наконец, большую сцену в покое.

Radio. Ce soir, 10h30.

aborder dans ce soir. Honneur.

Прозвучала фоновая музыка для пришивания новых лычек на погонах железнодорожников. Вслед за ней вы услышите трек, конвертированный из формата MP3 в формат WAV нашей сотрудницей Ванессой Рыбкиной.

Вот, говорила я тебе много раз, кого ж ты выбрала, дурная? Это ж просто атас какой-то страшный, несуразный, говорит ерунду. И если это выбор твой, на свадьбу я не иду, не пойду, ду-ду, ты ж просто дура. Как надоело мне тебя слушать, мам, ты выпускай хоть пар немного или дерни стоп-кран, не наговаривай, не надо, визуальный обман. А если очень приглядеться, он отличный пацан, он весь такой, ой, ой, уж

Жениха хотела, вовремя успела. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Жениха хотела, вот и залетела. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Жениха хотела, вовремя успела.

Человек может подвести лошадь к воде, но даже тысячи людей не заставят ее пить. Энтони Троллоп.

Мэтт Дэймон как-то сказал: «Тот, кто захочет запечатлеть на камеру мою ежедневную жизнь, умрет от скуки». Вот Мэтт дома, учит роль. Вот Мэтт вышел из дома, изучает книги в местной библиотеке. Вот Мэтт возвращается домой и ложится спать. Вот Мэтт спит. Мэтт Дэймон, лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Good. Okay.
1: いいのかな?
0: Very good. Finished.
1: 本当?
0: Very good. Okay. You're really good. Really talented. You pick up really easy. Yeah.
2: Радио Чипльдук с неограниченной безответственностью.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Почему именно голубь стал символом мира? Почему не подушка? В ней больше пуха и нет опасного клюва.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Мелодия, которая только что прозвучала, не имеет ничего общего с тем, что первоначально планировалось. Мы приносим свои извинения. Виновные уже понесли административные наказания. И сейчас на наших волнах, наконец, долгожданная музыка для парного катания на офисных стульях.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В студии радио Чапельдук Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». На очередной сессии Верховного Совета Узбекской ССР обсуждены задачи Советов народных депутатов Республики по осуществлению постановления апрельского 1984 года Пленума ЦК КПСС о дальнейшем улучшении работы Советов народных депутатов, указаний и рекомендаций, изложенных в выступлениях товарища Константина Устиновича Черненко. Сейчас где-то здесь рядом звонит мобильник, поэтому извиняемся за помехи в эфире радио Чапельдук. В докладе председателя Президиума Верховного Совета Узбекской ССР Салимова и речах депутатов главное внимание было уделено конструктивным мерам по ускоренному переводу экономики, в первую очередь хлопководческого комплекса, а также социальной сферы, на более интенсивный путь развития, активному преодолению тормозивших в Узбекистане этот процесс нарушений ленинских норм подбора и расстановки кадров, государственной дисциплины. Предметно и остро говорилось, как быстрее реализовать намеченные меры по ликвидации таких негативных явлений в общественной жизни республики, как разрыв между словом и делом, приписки, взяточничество, сообщает ТАСС. Это были не очень свежие новости на радио Чапельдук. С вами в студии был Арсений Мухин. Этот выпуск новостей был скачан с сайта Несвежак Ньюс из медленного интернета, работающего на оригинальных супергетеродиновых фазоинверторах на одном триоде Бердского радиолампового завода. Ну а сейчас радио Чапельдук продолжает зажигать немножко музыки в современных ритмах.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А.
2: Б.
3: В.
4: Г.
0: Д.
5: Е.
0: В Москве ровно 9 часов 9 минут.

0: Дорогие слушатели, мы тут почему-то внезапно вспомнили, да, что радио «Щипальдук» нужна ваша поддержка.
1: На ближайшие полгода-то у нас не очень...
0: идет процесс, но надо поднажать.
1: Надо поднажать, друзья, иначе просто мы закроемся, и все.
0: Мы-то вспомнили, а вы?

Утро на радио Чапельдок.

0: Дорогие слушатели и зрители сайта «Радио Чапельдук», к сожалению, в кинофильмах, которые мы смотрим, актеры зарубежного кино обычно уверенно разговаривают на незнакомом им русском языке голосами совершенно посторонних людей или закрыты дублирующим текстом. «Радио Чапельдук» с удовольствием возвращает вам голоса любимых актеров и режиссеров звезд мирового кино.
1: Кэмерон Диаз на радио Чапельдук.
2: I think that if you love somebody for who they are, then they are that to you already. You know, it's sort of, it doesn't matter what someone looks like. If you are in love with somebody for the right reasons, and if you accept them for who they are, they probably already look like that Prince Charming too, you know, because beauty is in the eye of the beholder, but also people find different things beautiful. So I think, yeah, I believe that love does transform, maybe not physically to others, but certainly to your heart it does.
1: Кэмерон Диаз на радио Чапельдук.

Радио Чипальдук. Страшно. Смешное.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чипльдук. Самое позитивное радио.

Музыку, которая сейчас прозвучит в эфире радио Чипыльдук, нужно слушать обязательно в носках из собачьей шерсти с блендером в руках во время приготовления коктейля «Мохито».

0: Советы садоводам. Сейчас весенний, летний, осенний сезон. Многие проводят много времени на своих садовых участках, и поэтому небольшая рубрика «Для вас, дачники». С ней познакомит вас наш ведущий специалист Кирилл, но без корректора.
1: Заведы с задофотом.
2: Без корректора.
1: Мини-дрябки. Езри в сапом загу остается все римше зюма, освепещенного цолсом не менее сеждива мечцов врень, а фырумать поп дрябки гузды и фередия, сжимающие овещению, не хочется, то суфес думит кругое режефие. Обретелиде зеста горомы овещены цолсом на илобную часть дня, и разлопожиде на этих пламяшках мини-огоропники, один или родив 5 метров лопщадью, и в таком злуме ужохивать за такими дрябками ропщи. И ему же один зафет. Китайский лежомрик. Лежомрик облабает не только цепельными свойствами, но ужомит замипствоваться как эпилент декора на тасочке. Вызатив его у шалабасара, вы со сремитем заздорите шифую и изрыгагать.
0: Ну что ж, спасибо, Кирилл. Просим извинения за дощупанные отпечатки, поскольку наш корректор сейчас в отпуске, и Кирилл выступал один. Ну что ж, до новых встреч. Всего хорошего.

Внимание! Говорят Чипльдук. Чипльдук. Непонятное радио.

0: «Шоу-биз-ревью» на радио Чипльдук.
1: Привет, это «Шоу-биз-ревью» и с вами я, Эндрю Галыгин. Больше всего шума на минувшей неделе наделала расстроившаяся помолвка одиозной Мэри Джей Флоу, звезды сериала «Sweet Scissors» на ATC, и Кита Ли Рэй, барабанщика знаменитых «Funky Roads», записывавшегося еще в студию у Фреда Торнтона с Нилом Хаски и Тони Бэнксом на предпоследнем альбоме «Garbage», и только что порвавшего со своей girlfriend топ-моделью Маризой Хечковой, подружкой на свадьбе Рэйчел Коки и Чезарио Фендера, напарника Стивена Одли по «Оранжевым ястребам 3», культового Эдди Фергюсона, и, как поговаривают, даже пробовавшегося у Сэма Гарбарски, у которого не прошли кастинг даже Мадди Мэлоун и Чак Бонита-младший. Причем первый обиделся так, что отказался сниматься даже в кассовом трэшбастере «Central Suite» у его зятя, трижды номинанта на Golden Globe, Юджина Дарка, и укатил на Гавайи со своей хани Лорой Эйл, экс-вице-мисс Калифорния конца 90-х, а ныне шоу-дивой с RTH Entertainment. Вторым лидером в рейтинге ивентов стал скандал на Ист-Мохитос-бульваре, латинском квартале Голливуда, где Джей Чика по прозвищу Бигги Блоб, уже дважды побывавший в местном околотке за употребление героина, выгнал из дома стоимостью 11 миллионов баксов загулявшую после последней Грэмми вокалистку Даддлс Чикону Фэй Коупледж. Причем сделал это средь бела дня на глазах у живущих по соседству Рэнди Хьюза, Джулии Уэст и Оша Миссимы, а также подкативших к ним на пати Текера Моррисона, братьев Вачовски, Лива Лакера, а также своей второй жены Лайзы Одри, которая в свою очередь закатила по мобильнику истерику Шерил Кроу из-за ее нового бойфренда, велогонщика Лэнса Армстронга, подрулившего прямо с байк-трейла на Венес-Бич. Вызвавшиеся утихомирить собравшихся продюсер Харди Манкис Тоби Порк и секс-идол из нашумевшей черной голубки Рэнди Хьюз случайно спровоцировали драку Лива Лакера с Моррисоном, не взлюбивших друг друга еще на съемках у Тарантино в 99-м. Досталось и случайно попавшему под руку Эйби Топлингу, только что получившему после триумфа в шелтоновской скользкой дороге приглашение сниматься у Чханвук Парка, автора знаменитого «Олд Бой». Пятерых зачинщиков и драчунов доставили охладить пыл в участок на Мелроуз-бульвар, а Топлинга пригрела Лайза Одри, прикладывая холодную банку Ice-T к его синяку на лице, застрахованном на 2 миллиона баксов. Вечеринка, что называется, удалась. Это был «Шоу-биз-ревью» с Эндрю Кей Галыгиным. Услышимся!

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

0: Обыкновенно между 8 и 9 часами утра, независимо от того, светло на дворе или нет. Некоторое время он для прилива животных токов болтал ногами, прыгал и валялся в постели, затем одевался, глядя по времени года. Засим он испражнялся, мочился, харкал, рыгал, пукал, зевал, плевал.
1: Достаточно, спасибо.
0: Нет, позвольте, я до конца дочитаю. Кашлял, икал, чихал, сморкался, как архидиакон, и, наконец, завтракал. А на завтрак, чтобы ему не повредили ни сырость, ни сквозняк, подавались превосходные вареные потроха, жареное мясо, отменная ветчина, чудесная жареная козлятина и в большом количестве ломтики хлеба, смоченные в супе. Вот теперь все.
1: Любимые строки романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» читал доцент кафедры мастерства актера школы-студии имени Владимира Ивановича Немировича Данченко Московского художественного театра имени Антона Павловича Чехова, заслуженный артист Российской Федерации Игорь Яковлевич Золотовицкий.
2: До новых встреч в рубрике «Листая страницы классики».

0: Каждый любитель футбола скажет вам, что для того, чтобы в Большом театре все тоже было справедливо
1: и честно, по-спортивному,
0: то если в первом отделении артисты балета танцуют на сцене, а музыканты играют в оркестровой яме, то во втором отделении,
1: как бы после смены ворот,
0: должно быть наоборот.
1: Оркестр на сцене, а балет в оркестровой яме.
0: Задумайся.

0: Dipeldik.
1: Dipeldik. Dipeldik. Dok. Dipeldik. Dipeldik. Dipeldik.
0: Radio, radio.
1: Dipeldik.
2: Dipeldik.
0: Dipeldik.
1: Dipeldik.
3: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
1: Чипелдук.
2: Чипелдук. Далек.
1: Дук. Чипелдук.
0: Чипелдук.
1: Подуп-дипел.
2: Чипелдук.
0: Радио Чипелдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипелдук.
4: Инфу-тайк-бах.

0: из потертого чемодука-чипальдука. Архивные.
1: Почему топ-100 самых влиятельных женщин по версии журнала Forbes снова возглавила канцлер Германии Ангела Меркель? Самых ли влиятельных женщин список возглавила Ангела Меркель? Канцлер ли она Германии? И по чьей в действительности версии Ангела Меркель возглавила список 100 самых топ влиятельных женщин? 100 или меньше самых влиятельных женщин? А может быть больше? Добрый день ли, дорогие слушатели? В студии Чип и Льдук Антон Бархоткин. И действительно ли так добр этот день? И насколько дороги эти слушатели? И правда ли, что в студии я, ведущий Антон Бархоткин? А главное, кого и куда веду я, ведущий Бархоткин Антон? И на самом ли деле я, Антон, этот Бархоткин? Итак, кто же такая Ангела Меркель и что она там делает в списке этих влиятельных топ-100 самых? По сравнению с каким годом она осталась на первой строчке? И на первой ли строчке она осталась? В самый ли престижный этот журнал Forbes? Заняла ли второе место президент Бразилии Дилма Роусеф? Бразилия или президент Дилма Роусеф? И кто на самом деле занял второе место в этом списке? Следует ли за ней в этом списке супруга американского миллиардера Билла Гейтса Мелинда Гейтс, а также первая леди США Мишель Обама? Супруга ли Мелинда Гейтс миллиардеру Биллу Гейтсу? Или она ему кто-то еще? Миллиардер ли Билл Гейтс? Или просто супруг своей супруги, а то и не миллиардер, а миллионер? Так кто же действительно является первой леди США, если не Мишель Обама? Обама или Обама, первая леди США? И замыкает ли первую пятерку рейтинга экс-госсекретарь Хиллари Клинтон? И экс ли она госсекретарь? И почему она не секретарша, а секретарь? И кто же еще входит в первую пятерку рейтинга, который замыкает Хиллари Клинтон? Зачем в этот список также входит актриса Анджелина Джоли, телеведущая Опра Уинфри, королева Великобритании Елизавета II и певица Леди Гага? И Шакира. Почему королева Елизавета вторая, а не первая? И далеко не первая она в этом списке. Почему Леди Гага не королева Великобритании, хотя и входит в этот список? Так кто же на самом деле Анджелина Джоли, если не актриса? И кто такая Опра Уинфри? И зачем входит она в этот список топ-100? А также знает ли об этом королева Великобритании Елизавета II? Вторая или первая Елизавета королева Великобритании? Велика ли Британия она королева? Почему уже седьмой раз Ангела Меркель занимает первую строчку в списке самых влиятельных? И как Ангела Меркель в 2011 году вернула себе первенство, хотя и уступила его лишь однажды в 2010 году Мишель Обаме. Обо всем этом скоро на радио Чип и Льдук. И скоро ли на радио Чип и Льдук обо всем этом? На радио или не на радио Чип и Льдук скоро обо всем этом? Или не на радио обо всем этом скоро? Это был анонс новостей на радио Чип и Льдук. И анонс ли это новостей был? Или сами это были новости? И кому нужны такие новости на радио Чип и Льдук? И зачем вообще радио Чип и Льдук, если там будут эти новости?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени.
1: В Москве ровно 12 часов 12 минут.
2: Радио Чипльдук. С неограниченной безответственностью.

Это была музыка для чтения вслух произведений Никола Макиавелли в очереди на таможенных терминалах. Ну а сейчас прозвучит мелодия для тех, кто собирается засыпать сахар в стволы вражеской бронетехники.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Так, привет, Чип и Дук, я Настя. Застать можно с 11 до 22. Ой, не знаем по какому часовому поясу, но попробуем застать Настю.
3: Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Настя?
3: Да.
2: Мы настигли Настю. Это Чип и Дук.
4: Hello.
3: Да ладно.
4: Ну так, да.
2: Ну да. Ну вы пишете там время какое-то, а мы же не знаем, мы попали в удобное время, неудобное. Мы же...
4: Представляете, если это не Чип и Дук, а мошенники, которые подделываются под Чип и Дук. Но на самом деле это
2: Да, это новый тренд такой.
3: Здравствуйте.
2: Здрасте, Настя.
4: Ну вы хотели, чтобы мы позвонили, вот мы...
2: Вот мы и позвонили.
4: Что делать-то будем теперь, как вы считаете?
3: Не знаю, вы обычно звоните, говорите, зачем звоните.
2: Ну, мы, знаете, тогда так вот. Мы вообще сохраняем язык, потому что уходят какие-то слова из нашего лексикона.
4: Русского.
2: Да, и их слова занимают другие. Понимаете, вот, например, там выражение «устроить взбучку». Сейчас вместо этого какие-то выражения я даже и не знаю.
4: Может быть, Настя не помнит такое выражение, как
2: «устроить
4: взбучку».
2: Может, она не застала, да. Или там вот «руки в брюки». Вы понимаете, это из какой-то жизни, какой почти как роман Будденброки, который тоже никто не знает. Вот, например, слово «подзуживать». Вот вы кого последний раз подзуживали, если вообще понимаете, что это значит?
3: Подзуживать. А сейчас.
2: Вот напрягитесь.
3: Слово «подзуживать».
2: А кого вы последний раз подзуживали и с какой целью?
3: Мне подсказывает, что это провоцировать.
4: Ну, кстати, наверное, Google-переводчик сейчас все подскажет.
2: Провоцировать надо говорить с каким-то немецким акцентом. Это чужое какое-то слово. Нет, а вот именно подзуживать, это какое-то в этом есть что-то такое нашинское.
4: Но мне кажется, что это что-то такое не очень хороший характер, если ты все время подзуживаешь.
2: Нет,
4: может быть,
2: почему?
4: У Насти хороший характер. Может,
2: подзуживать человека, чтобы он тоже поехал на рыбалку, например. Можно. Это же не то, что провоцировать. Но это как провоцировали, чтобы он поехал на рыбалку.
4: Мне кажется, что подзуживать — это еще конючить тогда получается.
2: Нет, конючить — это тема другого звонка.
4: Так, вот давайте.
2: Настю слушаем. Вот кого она подзуживала?
3: Подзуживает. А было что-то недавно смешное. Да, мы гуляли с... Короче, молодого человека я своего подзуживала, но потому что они вдруг решили, что среди ночи покататься на мотоцикле посреди района спального, это очень будет весело, вот. И когда я поняла, что они действительно считают, что это хорошая идея, я такая: давайте, а что же мы сидим, пойдемте.
2: То есть вот. Вы его...
4: То есть, надеюсь, он
2: Нет,
4: не пошел?
2: Нет, я хочу, чтобы Настя произнесла это слово.
3: Я его подзуживала.
2: Подзуживала. Вот, видите, Настя, это слово, как репейник, прилипло, и теперь в вашем лексиконе оно должно остаться. Давайте возвращать в наш язык вот эти слова какие-то родные. Подзуживать
3: будем.
4: Чем дело кончилось-то?
2: Подзудили вы его?
3: Хотите рассказать? Я была во Владивостоке, вот только вчера вернулась и узнала прекрасные слова. Так, значит, сопка. Ну, наверное, знают все, кто там живут, но у нас
4: малоизвестное.
3: Да. Я из Москвы. Ага. Вот, у нас здесь малоизвестное слово. Еще, оказывается, поскольку есть сопки, то есть и пади. Пади, честно, один раз встречала в жизни во «Властелине колец». Там Хельмова пать. Вот, а там реально используемое слово.
2: Пади?
3: Ну, клевый же. Пать, да.
2: Пать.
4: Ну, это... Тут ведь в чем прикол, что слова уходящие, они не что-то обозначают как предмет или они какое-то действие.
2: Состояние действия. Какое-то, или какой-то оттенок действия. Понимаете, вот почапал. Угу. Вот он почапал, это как почапал, не пошел, а вот он надел свои чоботы и почапал куда-то. Понимаете, это же как бы уже портрет такой вот, какой-то рисунок.
3: А есть еще мухортица.
2: Мухортица — это любимое слово. Откуда вы?
4: А я не знаю такого, кстати.
2: Замечательное слово.
4: Мухортица? Это что, как мухомор, что ли?
3: Да.
2: Скукожил. Да, вот Настя объяснит.
3: Короче, сейчас есть, как оно правильно, значит, есть...

0: когда морщишь лоб, значит, есть, когда его морщишь вертикально, а есть, когда горизонтально. Вот, и вот, по-моему, мухорщица... Ой, сейчас это... Сейчас, мухорщица это... Это, да, это вертика, это горизонтально, когда морщинки вот эти вот верхние, горизонтальные. Да, сильное удивление такое, мухорчить лоб, это вверх горизонтально, а, соответственно, второе я сейчас даже не помню.
1: О, как! Но это помню, это еще там. Одно толкование, но не важно даже уже какое толкование, главное, само слово, вот... Мухортился кто-то, скукожился. Замечательно. В общем, наше слово «подзуживать», оно сработало. Да, и, значит, в прошедшем времени это что получается? Подзудил, да? Угу. А в будущем я кого-то подзужу?
2: Подзудю.
0: Подзудю или подзужу?
1: Подзужу. Ну, у нас, да, вот русские великие, могучие. Ну, хорошо, Настя, в общем, с Дальнего Востока это здорово.
2: В Москву
1: пересекли, сколько поясов. У вас сейчас этот джет-лаг. Я не знаю, как по старославянскому будет джет-лаг.
0: А я вот не знаю. Я просто лингвист-культуролог, поэтому мне тоже интересно, но на самом деле не знаю.
1: Да вы что? Вы лингвист-культуролог? Нет, вы нас разыгрываете.
2: Сейчас придумала.
0: Нет, правда. Я лингвист-культуролог.
2: Какое-то страшное совпадение.
1: Мы наобум про, кстати.
0: Нет, я не лингвист-культуролог. Нет, конечно. Я вас разыгрываю.
1: Она разыграла.
2: Слава Богу, слава, отлегло.
1: Тогда, да, слово наобум будем тоже кому-то.
2: Напоролись на лингвиста-культуролога.
1: Так сказать, да, не заставлял. Вот будете теперь лингвистом-культурологом от радио Чапальдук. Хорошо. А вот как, действительно, представляешь, вот на Руси, если человек долго ехал, пересек несколько часовых поясов и говорит, у меня джетлэг. Не тронь меня, Мария, у меня джетлэг.
2: Джетлэг.
1: Понимаешь?
2: Хорошо, огромное спасибо, Настя, что приняли участие в популяризации устаревших.
1: А следующий оборотов. Наш звонок будет, может, не вам, не скажу, какое вам слово мы будем тогда сохранять, а следующему, кому позвоним, мы будем слово «недопетрил» или «допетрил».
0: Это клевое, оно тоже, редкое. Вот.
1: А что, тоже хотите сказать пример?
2: Ты не петришь вообще. Может быть, это...
1: Вы последний раз чего недопетрили, вот скажите тогда.
0: Что недопетрила? Я постоянно что-то недопетриваю, мне кажется.
1: А там как лингвист-культуролог, может быть, это до Петра чего-то не было, а после Петра вот
2: уже было.
1: Было.
0: Я посмотрю в словаре сегодня, буду знать, пока не знаю.
1: Может быть, даже нет слова «допетрить», есть слово «недопетрить», а может быть, и «допетрить» нет.
2: Ну, хорошо.
0: Не знаю.
1: Ну, да, не будем вас...
2: Ну, отдыхайте после дальней дороги.
0: Спасибо вам.
2: Счастливого.
1: Выхода из джетлэга.
2: Да, пока.
0: Спасибо.
1: Пока. Оставайтесь с Чапальдуком.
0: Хорошо.
1: Обязательно. Все, до свидания.
0: Обязательно.

0: Психологический практикум.
1: Тренировка наблюдательности и умение мыслить логически.
2: Внимание! Предлагаем вашему вниманию психологический тест на сообразительность, так называемый Чиполь-IQ. Сейчас вы прослушаете сигналы точного времени в сокращенном варианте. То есть вместо привычных 6 сигналов в эфире прозвучат 4. Итак.
3: Наше задание. Определите на слух и догадайтесь, каких сигналов точного времени не хватает. 1 и 4, 2 и 6 или какой-нибудь другой пары. Надеемся на вашу сообразительность. Первому, кто правильно ответит на наш Чиполь-IQ, мы предоставим уникальную возможность прослушать недостающие пары по специально выделенному оптиковолоконному каналу на веб-радио Чиполь-Дук.
2: Наша подсказка. Для упрощения задания прослушайте вышеприведенные сокращенные сигналы точного времени в обратном, так называемом, инверсированном порядке. Итак.
3: Напоминаем наше задание. Определите, какая пара сигналов сознательно пропущена составителями данного психологического теста. Желаем вам удачи!
1: Вы слушали познавательную рубрику «Психологический практикум».
0: До новых встреч!

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: І Кабе, Шинбаки,
1: Каен, Шмибі, Бека, Шмілин,
0: НК і Б, Емшиб, Шинбаки.

Мы передавали таблицу Сивцева для определения остроты зрения. Таблица прозвучала в художественном исполнении заслуженных артистов московских театров.

0: только что отзвучало в нашем эфире.
1: А вот можно ли следующую композицию назвать «Максимилиан от Вянь уже от Шарлотты»? Это уже большой вопрос к вам, дорогие слушатели.
2: Куда?

Дорогие друзья, как вы знаете, наше радио «Чипльдук» существует без всякой рекламы. То есть, по сути, свои акционеры и главные наши спонсоры – это вы. Если вы не подкидываете, не участвуете, не спонсируете нашу с вами любимую радиостанцию, то мы просто не можем существовать, не можем воспроизводить новый контент, как теперь говорят, новые передачи. Поэтому, друзья, не забываем поддерживать радио «Чипльдук». И вся информация на сайте 4duk.ru. Заранее спасибо.

Радіо Чіпельдук. Старе добре. Інтернет-радіо.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

Музыкальные истории на радио Чипль-Дук. Здравствуйте, уважаемые юзеры! Если вы любите музыку, то эта программа для вас. Сегодня в фокусе нашего внимания известная группа Electric Light Orchestra и ее бессменный лидер Джефф Лин. В студии идет запись, но в самый кульминационный момент раздается звук, который в приличном обществе не то что издавать, но и называть не принято. Правда, в русском языке есть достаточное количество эвфемизмов, обозначающих данное действие. Это и нежданчик, и шептунчик, и даже довольно поэтичное выражение «пустить голубка». Ну, надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. Но после многих часов упорной и тяжелой работы этот звук, прозвучавший в студии и испортивший, казалось бы, уже готовую запись, буквально взорвал и без того накаленную атмосферу. Музыканты чуть ли не с кулаками бросились друг на друга, пытаясь выяснить, кто это сделал. В эти мгновения существование не только еще не родившегося альбома, но и самой группы оказались под угрозой. И спас положение Джефф Лин, начавший наигрывать тут же сочиненную им композицию под многозначительным названием «Who's That?». Музыканты, бросив выяснение отношений, присоединились к нему. Так была спасена запись и сама группа. Правда, песня эта по вполне понятным причинам никогда не увидела света. Но нам удалось достать этот редчайший бутлик, и сейчас вы убедитесь в том, что музыкальный гений Джеффа Лина может любой пук превратить

0: Осторожно, полный Чипльдук.
1: Помните, что на радио Чипльдук может быть все.
2: Может быть.

0: В нашем эфире была песня не о тревожной молодости, а о нечаянной радости.
1: Хотя, вполне возможно, что это и не так.

0: Și pălduc aș cu muc.
1: Și pălduc aș cu muc.
0: Aș cu muc. XBG Gamer forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй QWERTY на Яцукин в своей голове.

0: radio. Che bello. Здравствуйте.
1: В студии радио Чипыльдук Руфина Лялина
0: и Денис Кокорин.
1: В эфире ли новости? И новости ли в эфире?
0: Предварительные результаты голосования на выборах в Госдуму
1: 4 декабря.
0: Справедливая Россия 13,22%.
1: ЛДПР
0: 11,66%. КПРФ ли 19,16%.
1: Яблоко 3,3%.
0: Единая ли Россия 49,54%.
1: Патриоты России, правое дело меньше 1%.
0: И правое ли дело
1: процента?
0: Разговоры о повышении ли
1: пенсионного возраста ли вызывают во многих странах бурю протеста?
0: Протеста ли?
1: Однако поздний.
0: Поздний?
1: Выход на пенсию может ли, простите, способствовать сохранению?
0: Сохранению памяти? Сдержать развитие болезни Альцгеймера?
1: Доказывают ученые ли?
0: Ученые ли? В социальной сети Facebook произошел незначительный сбой.
1: Произошел? Незначительный?
0: Да и Facebook ли?
1: Сбой в работе системы безопасности?
0: Та сеть, в которой произошел незначительный сбой в работе системы безопасности.
1: В результате чего скрытые?
0: Да и безопасности ли эта система, если в ней произошел незначительный сбой?
1: Альбомы с фотографиями ряда пользователей стали доступны для всех?
0: С фотографиями ли? Может, с видео? Или с текстами в сети Facebook.
1: В числе жертв оказался и Марк Цукерберг, основатель Facebook.
0: И в числе ли жертв оказался он?
1: Ой ли!
0: Не знаем, не знаем. Это еще надо проверить. На сегодня это все новости?
1: Все новости?
0: Все ли новости это на сегодня?
1: И это все новости?
0: С вами или не с вами?
1: Или не с вами, в студии была ли?
0: Или не была?
1: Руфина Лялина.
0: Руфина Лялина и Денис Кокорин.
1: Денис ли Кокорин и Руфина ли Лялина были с вами в студии?
0: На радио ли Чипль ли Дук? Дук ли Чипль — это радио.
1: До новых ли встреч?
0: Увидимся ли?
1: Увидимся ли?

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Isso.
1: Муж – это то, что осталось от любовника после удаления нерва. Эллен Роуленд –

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Есть такой парень, Чука. Чука. Ему нравится очень ваше радио. Он живет в Кемерово. В свое время он собрал гениальную коллекцию «Золотая полка Гона». Зафиксированные высказывания людей в измененном состоянии сознания. И ссылочка. И вот если по этой ссылочке перейти, здесь действительно есть фотографии Чуки. Вячеслав Олегович такой.
3: А Чука — это же Чапельдук, коротко, правильно?
2: Почти, вот есть что-то, роднит нас. И вот дальше «Золотая полка Гона». Ну, тут всякое. Тут у него, ну, я некоторые не понимаю Гон. Это явно в измененном состоянии сознания. Зубочист, профессия. Ну, ну, Гон такой, профессия зубочист. Тревога, тревога, волк в лесу зачат. Я, сидя, вырасту для дерева отцом. Добрый человек, далеко ли до России? А человек улыбнулся и пошел дальше.
3: Да.
2: Сфинкс, молча курящий на закате. Почемучто. Вот почемучто мне нравится. Наркобарин. Наркобоярин.
3: Вот, вот, мне кажется, все от этого пошло.
2: Наркобоярин. Да, вот все от этого и пошло. Да. Вот этому человеку, собравшему такую полку, золотую полку. Добрый день. Нам бы услышать Чуку. Ну, если не поздно, на ночь глядя, то мы можем сказать, что это...
3: Дук. Чук. Дук. Дук. Дук, который... Чук. Чук и дук.
2: Не знакомы такие словосочетания вам?
4: Ну, так сказать, частично.
3: Частично.
2: Но разве вас ничего не роднит с радио Чапельдук? Ну, а почти Чука на Чапельдуке. Вот такая у нас рубрика. Вы спите, что ли, там уже в Кемерово?
4: Ну, практически, да.
2: Вот наш звонок изменил ваше сознание мгновенно или нет?
4: Мгновенно.

0: В пределах короткого срока, он надеется.
1: Ну, нам интересно как-то все-таки, что ты из Кемерово.
0: Давайте мы просто послушаем, как вы будете засыпать. Как обычно, долго засыпаете?
2: Ну, обычно
1: Ну, мы можем сейчас в прямом эфире, в принципе, в режиме онлайн с вами вот отойти ко сну. Ну, да.
0: Вы не храпите?
2: Храплю.
0: Вот, тогда это будет сигналом. Давайте мы вы начинаете сейчас засыпать. И когда вы захрапите, мы со спокойным сердцем знаем, что вы уже в сознании уже отошедшие.
1: И только последним движением пальца вырубаете телефон. У нас на карточке 1:12, мы можем вместе с вами...
0: Ну, только все деньги наши не тратьте.
2: Он уже храпит.
1: Да. Чука-чука.
0: Давайте, мы слушаем.
2: Храпит
0: уже, говорит. Странно как-то. Обычно совершенно как-то... Ты как храпишь, Андрей?
1: Я тихо храплю очень. Я...
0: Ну да.
1: Дышу
0: ну,
1: с глушителем.
0: Ну вот он, по-моему, засыпает сейчас как раз.
1: Да?
0: Угу.
1: У нас есть такая рубрика. У нас уже есть такой человек, кстати, который отходил ко сну. У нас такой эксперимент уже был. Да, это второй. Он не первый проходец. Тот Гагарин был, это уже как бы Титов этой рубрики.
0: А вот чтобы вам легче заснуть было, что вы обычно делаете?
2: Я очень в шахматы играю. Надо играть в парке.
0: В шахматы играете?
2: Да.
0: Это правильно. А есть с кем поиграть?
2: Да, здесь народ.
0: Ничего не слышно. Так, значит, он, по-моему, вялый, но быстро не заснет.
1: Ну, нас же предупреждали, что он с измененным
0: сознанием.
1: Может, наоборот, мы позвоним с разбудительным звонком на рассвете? Вот, и там как бы бодрячком вас тогда возьмем, стряхнем. У нас рубрика там есть «Проснись и пой». Вы нам споете тогда. Это только нам надо слишком рано будет поставить будильник. 4 часа разница, мы будем дрыхнуть.
0: Нет, нормально, кстати.
1: Нормально?
0: Кстати, нам-то что? Ну, давайте тогда сейчас вы можете не засыпать, в принципе. Можете имитировать. Вот как вы обычно храпите? Вы можете воспроизвести? Ага.
1: Понятно.
0: Давайте тогда, чтобы все
1: мы
0: поверили.
1: Мы засэмплируем это и сделаем...
0: Нет, пускай хотя бы 5 раз.
1: Пять раз, а шестой...
0: Вдох-выдох, вдох-выдох. А шестой будет точным сигналом времени.
1: Сами, видишь.
0: Сами?
1: Вы там сами радио поделаете, сами похрапите. Сами позвоните друг другу, сами.
0: Да.
1: Сами себе абонентскую плату платите. Пассивный какой-то нынче.
0: Совершенно.
1: Чука нынче пошел пассивный.
0: Он лежит боку, потому что у него полка там. Он залег и все, на полку гона.
1: Да.
0: Ну что, будем прощаться?
1: Ну вот это был Чука, коллекционер золотого гона, в том числе фразы «Я сидя вырасту для дерева отцом». Но сейчас вот он лежа растет.
0: Мы желаем ему спокойной ночи.
1: Надеемся, что он навеял в нашей рубрике с помощью засыпающим всем остальным слушателям такие же ритмы.
0: Хочется пожелать хорошего храпа, тихого, и чтобы никто из окружающих, если они окружают такие, не пострадал. Всего вам доброго и хороших снов.
1: Ну, если позвоним на рассвете разбудить, то уж не в защите. Будьте готовы. Все, пока.
0: Пока.
1: Мы пойдем тоже изменять пока. Наше сознание. Он впал в бессознанку.
0: В бессознанку.
1: Продолжаем наш эфир.

вестерне вы можете поцеловать свою лошадь. Но не свою девушку. Гарри Купер.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.

Что касается зла, то этого добра в мире хватает.

0: Павел Валентинович Фетисов-Гурзо провел предыдущую ночь у себя в шкафу, разбирая вещи, и сейчас совершенно неожиданно вышел во двор. И вот что он пишет в письме своему другу Андрею Владимировичу Куц.
1: Дорогая редакция, поставьте, пожалуйста, композицию, которая как раз сейчас и прозвучит в вашем эфире без моего напоминания. С удовольствием выполняем вашу просьбу.
0: Огромное вам спасибо.

0: Как бы ньюз на радио Чипыльдук.
1: Здравствуйте. В эфире новости на радио Чипыльдук. В студии Максим Соловьев. Эксперты выяснили, сколько шашлыка готовы съесть россияне. Почти 40% россиян готовы за один раз съесть полкилограмма шашлыка. И даже большие. Предела нет. Большинство опрошенных считают, что если учтены все условия, подобрано нужное мясо, блюдо заботливо приготовлено собственными руками для любимых людей, то такого шашлыка можно съесть столько, сколько душе угодно. По мнению респондентов, лучше всего для итога блюда подходит свинина. На втором месте курица или индейка. Также в тройке лидеров баранина. Замыкает топ-5 говядина и разные виды рыбы. А порядка 5% отметили, что если и едят шашлык, то только из овощей или грибов. 20,6% респондентов приобретают уже замаринованное мясо, экономя время, но в удовольствии из разжигания костра и жарки мяса отказы себе не могут. В свою очередь, в качестве главного дополнительного ингредиента, который должен сделать шашлык еще вкуснее, россияне назвали приятную компанию. Это были новости на радио Чипыльдук. С вами в студии был Максим Соловьев. Услышимся. Всего вам хорошего.

0: тем, кто недавно открыл для себя пемзу в качестве средства для стирания граней между мужчиной и женщиной, как вы догадались, был посвящен предыдущий трек.
1: Ну а теперь музыка для пожилых расклейщиков афиш.

0: там жрете, чипыльдуки?
1: Да, дым-тим, помаленьку.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Traffic Control. Руку на утреннем пульсе транспортных артерий города держат постоянные ведущие рубрики Игорь и Антон.
1: Алло, алло, Антон! Антон, вы меня слышите? Вы на связи?
2: Да, Игорь, мы вас слышим. Начинайте.
1: Так вот, Антон, на пересечении Миллионной улицы и Банковского переулка грандиозная пробка. Это двойной наезд, Антон.
2: Двойной наезд?
1: Да, двойной наезд. На расположенный здесь банк наехала Горьковско-Замоскворецкая группировка. Они посчитали, что у банка поехала крыша. Но крыша оказалась на месте и, в свою очередь, наехала на представителей Калужско-Рижской группировки. Слышите? Вы слышите, как они наезжают друг на друга?
2: Да, Игорь, мы слышим. Продолжайте.
1: А участники наезда все подъезжают и подъезжают. Вот, судя по стрельбе, подъехали представители Арбатско-Покровской группировки. Но они не могут начать наезд. Много, слишком много здесь скопилось машин из других группировок.
2: Антон! Игорь, скажите, а что-нибудь предпринимается для того, чтобы разрулить эту стрелку, то есть пробку?
1: Да-да, вы знаете, решением схода наезда были вызваны работники ГАИ. Впервые представители криминального мира с нетерпением и с надеждой ждут, когда подъедут работники ГАИ, чтобы разрулить этот беспредел.
2: И где же они?
1: А вот они.

0: Дорогие чипль-юзеры, чипль-дукеры, только все вместе мы можем потянуть непосильную ношу. Бремя поддержки вещания нашего с вами дорогого радио Чипльдук.
1: Поддержите радио Чипльдук. Способы и методы на нашем сайте.
0: Радио Чипльдук. И так будет с каждым.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

Вы прослушали песню для погонщиков-верблюдов в районе левого притока верхнего течения Нила «Бахр-эль-Газаль». А сейчас прозвучит песня для повышения надоев молока от коров ахалтекинской породы.

0: Литературные рецепты Жанны Цаплиной.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.
2: Дурочка с маком. Глупую до невозможности девочку посыпать маком и пообещать ей все, что захочет. Съесть счастливую. Дурочка с маком.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Ты считаешь, Андрей too much или нормально? Андрей не может ответить, потому что он дозванивается.
3: Я занят серьезной технической работой.
2: Да. А кому ты дозваниваешься, Андрюш?
3: Я дозваниваюсь Александру.
2: Александру. Александр, судя по всему, проживает в городе Москва. Сейчас будем выяснять, в каком он состоянии и какую песню он нам может предложить для программы.
3: Ну-ка.
2: По нашим заявкам. Далеко от телефона находится.
4: Алло.
3: Алло.
4: Слушаю вас.
3: Александр?
4: Да.
3: Скажите, пожалуйста, вам что-то словосочетание «чипльдук» говорит?
4: Очень много. Спасибо.
2: Да, проблема в том, что нам вот ничего не говорит.
3: Может быть, вы нам расскажете тогда, что оно вам
2: просто
3: говорит?
2: Просто нас попросили позвонить, вот, и ну, мы как бы люди не связаны с этим, попросили позвонить и вот спросить.
3: Выяснить, что это такое.
4: У меня ассоциация со словом «чпок». А это всегда что-то приятное. Это там бутылку открыл.
3: Чпок.
4: Шампанским. Чпок. Или там в армии у нас так называл.

0: кафе, где солдаты могли поесть сметаны с коржиком.
1: Ну, это замечательно. Армейское кафе «Чпок».
2: Да. Где сметаны с коржиком.
1: С коржиками.
2: Мне кажется, сметаной. Надо заканчивать разговор, потому что мы получили эксклюзивнейшую информацию о неком уникальном армейском кафе «Сметана с коржиком». «Чпок». А где это? В каком городе такое?
0: В каком городе? В каком городе?
2: Да. А можно это... так посторонним зайти немножко сметану с коржиком?
0: Нет, это в лесу, это было секретно раньше. Сейчас секретно? Там уже, наверное, медведи в этом кафе коржики едят.
1: Да знаем мы эти секретные части, да, знаем. Сейчас на любой карте при аэрофотосъемке из космоса видны даже гаражи ракушки. Что там, ваш чпок давно рассекречен.
0: Да, я думаю, что там сейчас нету никакой секретной части. И, соответственно, кафе «Чпок» уже нет. Но вот у меня такие ассоциации. Вам, если что, еще интересно, вы звоните, не стесняйтесь.
2: Прошу. Хорошо.
1: Ладно.
2: Ну все, я думаю, что да, надо заканчивать.
1: Ну что, на этом тогда и закончим.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо, Александр.
2: Мы же телефон ваш запишем. И, может быть, будем
1: такой хороший звонок с коржиками на полдник на радио «Чип и Льдук».
2: Огромное спасибо.
1: Спасибо. Продолжаем эфир. Спасибо.

Радіо Чіпльдук. Не радіо, а малина.

Радио Чипальдук. Самый безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

0: разговорчики.
1: «Я удаляюсь», — презрительно заявил аппендикс.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.

0: для тех, кто коллекционирует шнуры от старых проводных телефонов. Прозвучала эта композиция. Ну, а следующий трек...
1: А следующий трек для тех, кто любит пяткой хлопать по пустому пластиковому стаканчику.

0: Внимание! В связи с дефицитом времени наших слушателей, плотностью эфира и ускоряющимся ритмом жизни, следующий выпуск новостей на радио Чапельдух будет представлен в компрессированном формате «Quick News», рассчитанном на людей с высокой скоростью восприятия информации.
1: «Quick News» на радио Чапельдух.
2: Добрый день! В эфире «Quick News». С вами в студии Виола Куропаткина. Отправить к Марсу космический корабль с экипажем планирует американская компания Inspiration Mars Foundation. Как объявил ее основатель, первый космический турист Деннис Тита, путешествие должно занять 501 день. В Нижнем Новгороде выявлено 250 нелегально установленных шлагбаумов и иных ограждений, цепи, плиты и бетонные блоки, создающих препятствия автотранспорту и пешеходам, перекрывающих сквозные проезды и доступ экстренных служб к жилым и коммерческим помещениям. Все они будут демонтированы. Ученые создали головастиков с глазами на хвосте. Эксперимент предусматривал трансплантацию слепым головастиком шпорцевой лягушки Xenopus liavis глаз в разные части тела. Тест на функциональность предусматривал использование света с разной длиной волны. Подобного головастика исследователи помещали в чашу Петри, освещенную с одной стороны красным, а с другой синим светом. Большинство мальков, как оказалось, различают свободно красный и синий свет даже тогда, когда глаза им трансплантировали на хвост. Ученые обнаружили, что у таких животных аксоны нейронов глаз прорастают к спинному мозгу, восстанавливая постепенно чувствительность к свету. Человек этой способностью к регенерации, в отличие от земноводных, не обладает, подчеркнули ученые. Это были Quick News на радио Чапельдух. С вами была Виолетта Куропаткина. До скорого.
1: Quick News на радио Чапельдух.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
0: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

0: Акустическая лупа.
1: Как известно, человеческое ухо не позволяет нам слышать звуки в мире насекомых и микроорганизмов. Однако эти звуки есть. Аналогом оптической лупы, увеличивающей изображение, в мире звуков является так называемая акустическая лупа, увеличивающая, если можно так выразиться, звук.
0: Современные ноу-хау позволяют с помощью нанотехнологий приблизить гиперминиатюрные сверхчувствительные микрофоны практически вплотную к объектам и обитателям микромира, дав нам, наконец, уникальную возможность услышать обычно неслышимые звуки с точки зрения и в масштабе самих обитателей этого удивительного микрокосма.
1: Запись вторая. 1998 год. Голландия. Утрехт. Музей музыкальных инструментов. Клоп в музыкальной шкатулке.
0: Звукоувеличение в 345 раз.

0: Наличие второго, третьего и четвертого голосов в финале этой редкой аудиозаписи вызвано проникновением внутрь музыкальной шкатулки еще трех представителей этого отряда кровососущих – клопов постельных Цимикс хемиптерус из России, Франции и Вьетнама и воссоединением их со своим голландским собратом Цимикс лектуларис.
1: Характерные трубные звуки всех особей являются выражением не только голода, но и радости от встречи товарищей по изгнанию, скрывающихся внутри конспиративной емкости от преследования отряда Homo sapiens.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея номер 85. Время от времени стоит врываться куда-нибудь и требовать соблюдения ваших прав. Даже если вы не имеете представления о том, что это за права и с кем вы говорите, а выходя, хлопните дверью.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Дорогие слушатели, мы тут почему-то внезапно вспомнили, да, что Радио Щипальдух нужна ваша поддержка.
1: На ближайшие полгода-то у нас не очень...
0: идет процесс, но надо поднажать.
1: Надо поднажать, друзья, иначе просто мы закроемся, и все.
0: Мы-то вспомнили, а вы...

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Да.
3: Настюха, это вам звонит Кирюха и Андрюха. Радио Чип и Льдуха.
2: Здорово.
3: Угу. С днюхой поздравляем вас,
4: да,
3: с
4: вас
3: прошедшей.
4: Когда она? Теперь через год? Через год уже, да, почти?
3: Следующий.
2: Ну, практически, это очень неожиданно.
3: Ну, вот мы не успели, не уложились в нужное время, поэтому только со следующим призывом. А заранее не поздравляют вроде
4: да,
3: бы.
4: Да, так что мы отменяем.
3: Так что звонок наш не имеет никакого смысла. Мы тогда пойдем, если вы нас отпускаете. Или что-нибудь, может, скажете нам хорошее.
2: А может, лучше песню какую-нибудь?
3: Песню давайте, давайте.
4: Только какую-нибудь хорошую, а не какую-нибудь ерунду.
3: Нет, подождите, она сама предложила, получается, по ее заявке, не по нашей. Мы должны сначала попросить.
2: Нет, давайте на ваш вкус, а я потом послушаю.
3: Вот.
4: Она потом послушает.
3: У Кирилла здесь надпись, на ней написано «Бритни», «Бритни Спирс». И физиономия. Ты чего надел Бритни Спирс?
4: Ну, специально, чтобы...
3: Не наш формат.
4: Конечно, а что, наш формат, ты думаешь...
3: Давайте Бритни Спирс
4: Бритни
3: тогда
4: Бритни Спирс надо спеть.
3: На худой конец вообще Spice Girls.
4: А ты-то смотришь в курсе.
3: Или какие-нибудь... Да.
2: Ну, пусть будет.
4: Так,
3: подготовились? Куриное яйцо выпили?
2: Да.
3: Вот.
4: Обескуражено.
3: Так.
4: А, она хочет, чтобы мы спели. Вот нам подсказывают, что вы думаете,
2: да,
4: что мы сейчас...
2: Да, я хочу, чтобы вы спели.
3: А, чтобы мы спели. А я не знаю Бритни Спирс. Я вообще не знаю даже, кто это. Я майку вот вижу на Кирилле.
2: А что вы слушаете?
4: Не, подождите, подождите.
3: У нас рубрика-то... Вы что? Вы где?
4: С ума свалили, что
3: да.
4: Вы должны петь.
3: У нас программа по нашим заявкам, а не по вашим. Вы в теме-то...
2: Я должна вам...
4: Конечно. Приятным голосом.
3: На 10-м году жизни радио Чип и Льдук услышали... Вы на сколько лет слушаете?
2: Вот недавно только слушала. Но
3: недавно,
2: это,
3: лет
2: может,
3: не больше пяти лет, значит, слушает. Ну,
2: нет.
3: Тогда это простительно.
4: Настюх, ну давайте
2: хорошо.
4: Так, хотя бы часть куплета. Не надо припев уж, давайте хоть пол куплета.
2: Угу.
4: Угу,
2: давайте уж... я вам спою песню «Свей» либо «Монро» песню.
3: «Монро» давайте.
4: «Монро» давайте.
2: Давайте. I wanna be loved by you, just you, nobody else. I wanna be loved by you alone.
3: Вот пу.
2: Дальше надо.
4: Нет, давайте еще пупиду.
3: Вот это место, вот это нам очень нравится. Отлично.
4: Очень
3: прям
4: хорошо.
3: Джингл готовый.
2: Да. Спасибо.
3: У нас как раз, да, вот в программе «Из песни слов не выкинешь» мы, значит, у нас авторы там специальные, ведущие, рассказывают о таких словах, вот в песнях таких очень осмысленных.
4: Пу-пи-ду-пи-ду,
3: ла-ла-ла, да, тьям-пам-пам и так далее. И вот это как раз прям для этого выпуска. Настюха, ну что ж, спасибо.
4: С новым вас наступающим.
2: Это было очень неожиданно.
4: Новым годом, да. С наступающим вас.
3: Вы что вообще-то делаете, чтобы мы знали, с кем дело-то имели? Вы как по жизни?
2: Все,
3: кто?
2: Хорошо.
3: Нет, хорошо, я понимаю. Я говорю, чем занимаетесь?
2: Я студент, экономист и в то же время работник. Вот. Как-то так.
3: Работник. Экономист. Вообще? Экономист. Значит, у нас вот...
4: По специальности работник-то или нет?
2: Нет, не совсем. В компании, ну, Филипп Моррис сейчас вот пытаюсь.
3: Хороший мог бы быть спонсор для радио.
4: Да,
3: Льдук.
4: Кстати.

0: Вы там наведите справки-то.
1: Или у Филиппа, или у «На крутой конец» у Морриса.
0: Это была Настюха.
1: Которая спела нам немножечко «Мирелина».
0: Наша подруга.
1: Да. Вот. Хотели, конечно, Мэнсона, но она Манро.
2: Ну, другой раз.
1: Другой раз.
0: Ну, будьте здоровенькие, счастливые, красивые и веселые.
2: Хорошо, да. Вам
0: как
2: тоже
0: как
2: удачи.
0: Мы.
1: Ну, пока.
0: Пока.
1: Да.
2: Давайте.

Это была минутка веб-радио Кубы с фрагментом речи Фиделя Кастро на митинге, посвященном годовщине Кубинской революции. На радио Чипльдук.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: Для тех, кто перешел с Нарзана на Ессентуки и обратно, вот для этих наших слушателей прозвучит следующая песня.
1: А предыдущий трек как нельзя лучше подходил для обучения завязыванию галстука при минусовых температурах.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым. Венедикт Ерофеев. Москва. Петушки.
1: Коктейль «Сучий потрох». Это уже не напиток, это музыка сфер. Что самое прекрасное в мире? Борьба за освобождение человечества. А еще прекраснее вот что. Записывайте. Пиво «Жигулевское» 100 граммов. Шампунь «Садко. Богатый гость» 30 граммов. Ризоль для очистки волос от перхоти 70 грамм. Средство от потливости ног 30 грамм. Дезинсекталь для уничтожения мелких насекомых 20 граммов. Все это неделю настаивается на табаке сигарных сортов, подается к столу. Итак, сучий потрох подан на стол. Пейте его с появлением первой звезды большими глотками. Уже после двух бокалов этого коктейля человек становится настолько одухотворен, что можно подойти и целых полчаса с расстояния полутора метров плевать ему в харю, и он ничего тебе не скажет. Коктейль «Сучий потрох».

Скажите, а не хотелось бы вам быть последним на Земле человеком, чтобы узнать, чем закончится вся эта история?

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: Глава российской объявил о создании. Желающим предстоит пройти, а потусторонние будут исключены. В качестве примера привел безнадзорных животных. Сотрудникам, избежавшим сокращения, пообещали размер, сообщает новость. Дмитрий поручил рассмотреть на регулярных, сообщает агентство. Ранее Сергей выступил против, чтобы обновить. Сейчас в мире 134. 134 считается одним из самых, тогда как уровень вдвое меньше. Ранее сообщалось, что аэропорт не будет. Также Дмитрий поставил на 154, сообщает статья. «Квас не будет», сообщил Аркадий. Когда именно, он не сказал. Они также сообщили, что не будет и кефир. Это было разработано. Согласно действующему, квас является, пишет газета.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

Надеемся, прозвучавшая песня помогла вам при лепке миниатюрного бюста натурщика из пластилина. Следующей композиции Никита М. из Темиртау передает веселый музыкальный привет Ольге Никитовне, своей покойной преподавательнице по химии.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Ночное вещание на радио Чипльдук.
1: В эфире наша рубрика «В помощь засыпающим».
2: Сегодня в рубрике «В помощь засыпающим» у нас необычный сеанс. Мы отходим ко сну под перечень успокоительных и снотворных препаратов, разрешенных Минздравом к употреблению на территории РФ. Итак,
3: диазепам. Валерьян и корневищ экстракт. Мелиссы лекарственной травы. Релаксасазан. Циклобарбитал. Реладор. Валокордин, доксиламин, донормин,

0: водал, ни трест, а ни рия, сам вал, снови тел и маван, пикладор. Ландыша пустырниковые капли Ярославской фармацевтической фабрики. Мелатонин, Велсон. Как спал Нео. Меладапт, Мелаксен. Мелаксен баланс. Меларена, Меларитм, Мелатонин Эвалар, Мелатонин Сезе, Соннаван, Циркадин. Мидазолам, агонисты мелатониновых рецепторов: рамелтион, тасимелтион.
1: Антагонисты орексиновых рецепторов: сумарексант,
0: лембарексант. Гетероциклические соединения барбитурата.
1: Фенобарбитал.
0: Это металл натрия.
1: Алифатические соединения. Хлоралгидрат.
0: Блокаторы H гистаминовых рецепторов. М-холиноблокаторы. Димедрол. Доксиламин. Группы снотворных препаратов: бромиды, альдегиды, барбитураты,
1: пипиридинонидотинониды, реладур.
0: Второй компонент: диазепам, фенобарбитал, карвалол, валокардин, хинозолины, метоквалон, бензодиазепины, хлордиазапоксид, флунитразепам, либриум, бротизолам, мидазолам, триазолам, нитразепам, оксазепам, темазепам.

Интеллектуал – это человек, который пользуется большим числом слов, чем необходимо, чтобы сообщить собеседнику больше, чем ему самому известно. Дуайт Эйзенхауэр.

0: Руки прочь от работы!
1: Радио Чипальдук. Великая воспитательно-педагогическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.
2: Дорогие слушатели и зрители сайта «Радио Чипельдук». К сожалению, в кинофильмах, которые мы смотрим, актеры зарубежного кино обычно уверенно разговаривают на незнакомом им русском языке голосами совершенно посторонних людей или закрыты дублирующим текстом. «Радио Чипельдук» с удовольствием возвращает вам голоса любимых актеров и режиссеров звезд мирового кино.
1: Пардон.
3: Тильда Свинтон на радио Чипельдук.
4: My father's a soldier. I think I'm maybe more like my father. I'm a soldier, probably somewhere. I have three brothers, and one of my brothers is a soldier. And sometimes I think that my life now, making films, is more like a soldier than any of my brothers. I think I follow my family tradition. Campaign?
5: Yeah, feel like a soldier.
4: Yeah, I do sometimes. I mean, first of all, in the practical sense, I think that making a film, shooting a film on a set, is a military campaign in many, many ways. I mean, you set up a camp. You have to make alliances very quickly, and then it is an emergency from the start to the finish, complete emergency. Everybody is on a walkie-talkie. There is never enough light. Everyone is hungry, and everybody has to work together. We have a campaign.
3: Это была Тильда Свинтон на радио Чипельдук.

0: Don't think twice, it's alright.
1: Радио Чиплетук с неограниченной безответственностью.

Чиплдук. Шугрите.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапальдук. Обратно мы самые первые.

0: Stadium delle Alpi.
1: Los Angeles, stand-up comedy.
2: Hands up! Hands up! Look out! Look out!
0: Роттердам, порт. Вестминстер, охота на лис.
1: Вьетнам, монастырь Вингем.
0: Венесуэла, сельва. Штутгарт, ярмарка. Прага, Грачаны.
1: Нью-Йорк, Южный Бронкс.
0: Небраска, бейсбол, кастинг чирлидеров. Москва. Москва. Большая Дмитровка. У входа в радиостанцию Чипльдук.
1: Чипльдук. Мировое радио.

0: кургуза и шпец, добропобедных нихрец, пирует лынь, витийствует зверьё. Ты будешь без лица и без иных лиц, там, где взрастет полынь, приветствуя жневьё. Подбит Шопен, амбивалентный шляхтич, утрачен зрак, видавший мало польз. И Питер Пен в коричневых туфлях ничьих перов не посещает вскользь. Струится газ, стрижей поймала тина, зеленый глаз прикончил свой прицел, и карабас, вонзивший буратино, себе в живот на корточки присел.
1: Николай Андрианович Остапчук, «Минеральные воды», бювет источника номер 37, рукописная запись на обложке санаторно-курортной карты, 1934 год.

how you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда меня спрашивают, что такое любовь, я обычно призадумываюсь, потом захожу к собеседнику за спину и резко выкручиваю ему руки. Кто тут теперь задает вопросы?
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Известный французский цирковой силач Дидье Бабье уже в детстве был строптивым, подвижным и сильным ребенком,
1: с которым не могла управиться целая дюжина нянек и шестеро гувернантов.
0: Поговаривают, его даже рожали две матери.
1: Задумайся.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.
1: Радио Чипльдук. Последнее творчество.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: перед мелодией, которая сейчас прозвучала, а точнее перед той мелодией, которая была перед ней. Простите. Сейчас прозвучит музыка для тех, кто сейчас...
1: Так. Простите, я пойду уточню. А вы пока послушайте мелодию, следующую за той мелодией, которая должна была быть следующей.
2: I wanna talk to you.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.